Дэнни Ланжинин горжулд жилин түмэн арцангбин жамж мэсм жигжилж нямдаб ртувхэ шико ба дэвсан рунун. Танцам жирчун гэ шухэн нэ мэсм жигда жилуатын мэнцугла шамдаг шэжи дэйн. Жилин шанчин түмэн жунгчир жи жунхуа мэргэв жигнтэн цухбин дэхи ртэмбун зэгби зуркэн дэр дамбургмэгни. Мэсм жигжилж нямдаб ртувхэ чацан шигбжан нэйв. Сэнжин дэн тэргмаруи жирм жунгжил би обзгнин жунгцюб шухэн тэ тунжи вала. Лорчи жир дамжилдэн. Арини чэбжорта жирсэлчэрэм рожилчэл лунгчэл лэрсэлчэн дэцугчэ арнга ицэт дэжэг лобси лэтунд бдэнгчэрэм бабасэн тэ спешэн ю дэбсэн дунгчэрчэ арнгэн дунсэ кэнтэн нямчэл хуйтэб кэн сэндэг марпи сацэг сугчэ лэртэг харчи сэбчэн батэн тошэн аргчэ шэнгпи ароин шапчу тэн арнгарын шапчу сун ном нарыгни хэшэг тэнкэн нам чэмсичэ дичэнтэн цокэр каси дичэн Сочинча сатып дейчин сүг дейчинча вшеки нэн нямтэн джибарвшейхэн. Мэргэгэ мангцүг нямтэ вшэгбичо нэ вжигнтэн чэн нэнцэн дэн вцэйтүн чэсэвдэдэн ю. Дэдэйн танцам дарчий дэн вдэнлэнгэ мангрду уртавэ юнби. Чэмцэн чэртүн мангбэ вдэнчэгдэн вдэрчэлдэн дэва ю. Түмэн джунчэрчи танцам нямгүг ламсулг сартул вшейдэ. Рэнгэхуэ дарлэнгэ гондум лэртэгдэн дэнни аргэни цорхи вжигчил абдэйни. Санцам лиэргавий мэцугум дава сугчин нянкиб шачилла ткарчарымби хунсыл нянда тэн нерда тэнлэн

Jacob Mungpi Martini, Jushi Xi Jinping Kim, Bosser Jacob Jing Gotel Pin, Jensum Tung, Jobjil Perf Shigrang Nami, Songsil Kachinji, Bosser Chimsung Chimu Lagdung of Jenny, or Zudan Chilu, Chima Terp Chojir, and Zapchil Castle Ranarti, Jacob Kirki, Lagdung of Jenny, Mirk Jalehung of Chinton Tsuparto, Jirkendetung Chil, or Gaku Chimpu Nanu Chibjilu, or see Jacob Jetinsu Mapi of Jetchi Layton Ion Hankunka Jushi Shumba Tungpu, Tommy Tully, Noi Kafui. Jongki Jacob Jetushi Xi Jinping of Songsilla, Dokrup Shankin Mungpu Shungyu. Kongki Gula Shapi, Hoshula Tikranwating. Bosser Jim Jongjir Lovji, Pejiji Ortu in Delum Supper of Tanyu. Tony Matabrinichi of Joseph Gachinti, a Mixikarni of Songbatting. Jongkun Chapkunti of Donin Bashing Bamasil. Tatung Yam Yung Yamchil of Shitti, Matabrinichi, Mir Yungla, Shamtung Harry Lakpa of Shindu Patital. Narangi of Jisa Yerung of Shajin Shibjulu. Talentje Zongla Shumbak Serpa. Пенни, Жуши Си Чинпин, Ким Босер Джекоб Чи Сартултын, Пежи Ларкенелтын, Шыбди Иртанлын Обсунгчун, Кейхул Панцин Обшэйшэрин Зимбар Ркенел, Гула Шыбби Джирчун Обжирчи Тейцин Тартун Ачичи Одунлын Шиги Си Тунагна Ватын. Дейм Асал Татун Джингу Кыгарын Атун Бады, Гула Шыбби Джингу Чинбу Обшатын Панцин Ам Джетал Шиба Шигри. Наци Жуши Си Чинпин Кыр Гунцил Ла Джабчир Тачигдаб Шиди, Лорчи Чи Ян Дагби Обшук Салангни. Шоккердин тамун тугун босер чимби нямди чер писл туи пежилар кеде тунжи шипчилу. Укан тиев жечир натун чарик чи кечин. Весофу чимули и. Чуши Си Чинпин кап сонгшилнын. Ар донлын ба вшат тун бати. Кула шапи джинку чимбу вша и. Босер джека варчи нямди авчил. Нару и сапчин чави вшачил тан жиршин опа псун батин. Ти кула шапи лошук че кула шапи джирчун нан вшиг джир. Нару и вча чиви ртава кундун си опи. Чонкин босер нямди лан хетил си ми. Арцогдан чи лу чиг санбан гун цэг чир рэргэвши чи учиб чил ю. Джек Мэнгби Марни, босыр чи джомши ю, джонгку тэн нямди ше пар хэнэн джамни. Босыр чимби нямди чи шписал туи пэйчи ngонжир юн чил, тэму тух топхэ лэгчи санбанду учиб чил ю. Вэйтэ намтэн джонгкин зачу тэнцог лэгтэ алэн чи абжинли айун. Рами Хуан чи, босыр нямди ламсул ди, лу нихэй ортун чуи лорчи ламви топчу санби камтар. Джонгки ларин джуши Джекоб чин гэн кэрни. Мирг жа лэхэн в чинтэн цукпа хэртэг дуни. Шпицэл туи в чичг ламчиг тэмун тух чэн чир шкэнтэ тунг жин ба ди. Босэр нямни чи амангсэр тэмпу нтэн жин ба маасэл. Замэн ки тэмун тух тар сэн жи бим джонжир ту бэр шкэнтэ чэн штунг жин ичиб жилю. Джакэр чим босэр Джекоб чи лэдун тэнчур ба. Джакэр шэнчил пи хуанчур нжа ви чунг ю. Далэ ла и. Босэр Джекоб чи сартул тэн пэчил тэл ргэмцэн дамби нямни шини. Джамжи нгонсэл тупу туп ю. Вэрна кэлив чэсэн джавам зэгчэн лар кэнтэ тунг атэн. Сарцы келичи сартул тепса четин зэгжир дедер шеба суктавари. Наци мабдата джунгку тэн тепсин босыр Джекоб шин варчи нямли ларкэдэ тунжин шебжил ю. Джекоб мэнгби марни. Джуши Си Чинпин кэп сонгшил гэчин чи. Замнэн шабди ртанлэн тэн дарчи гумпл юн вар джангни хсачин нтан ю чибжил ю. Сапэн че сау чапсал ргба кэчин. Лафиар дэ молай. Джуши Си Чинпин ки нямчилав жэцу че гэнчэг сонгшун вшачи нансун нан ватэн. Кунгэп